0: tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Вот и ман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Озаш, ман кеттим.
3: Яхши бор, келинг. Ихтиёт бўлинг, хўпми?
5: Хўп, азалим, хайр.
3: Востока, ҳеч нарса эсингиздан чиқмадими?
5: Йўқ, манимча, ҳеч нарса эсингиздан чиқмади.
3: Яхши, ойлаб кўринг.
5: Нимага? Пулимни олдим, дастмолимни олдим, калидларим жойида. Ҳамма нарса муҳаммаддим-ку, ҳамма нарса бор.
3: Ман қоп кетиванман-у.
5: Айди, сан болали бўлганимизча уйда ўтириб турган. Болали бўлганимиздан кейин боламизни айлантирган олиб чиққанимизда, сан ҳам айлантириб келаман. Хўп?
3: Ҳай. Xo'p, men qarang, kelayotganingizda menga shokolad olib keling.
5: Xo'p, birodar, olib kelaman.
3: Kecha ham olib kelaman deb olib kelmadingiz.
5: O'zi o'tgan kuni bir setka qilib shokolad olib keldim-ku, nima qilding?
3: Yedim.
5: Nima? Hammasini yedingmi? Ozoda ko'p yemagan, yana shuncha shokolad yeydigan bo'lsang bor-ku, bolamiz negerlardan farqi qolmasdan dunyoga keladi.
3: Ha?

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: You wanna do it again?
1: Марчес. Радиосе.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Amin Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Марчас радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркес.

0: Маркиас Радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Kuldirgich.
3: Doktor kichkina boladan so'rayapti. O'g'lim, necha yoshga kirding? Bu yil 7 ga kiraman. Ha, qanday optimistsan-a?

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
1: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua